0: classic hits, modern rock with indigenous vibes. Edmonton to Calgary and beyond. The Raven Radio Network.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».